0: estás en la calle, nosotros te hacemos caminar con ritmo. Somos la 99.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».